0: голос и возможность его колизировать. Предоставляю слово товарищу Двойкину.
1: Товарищи,

Возлюб им же прекрасное, красивое, изящное, возлюбим эстетичное, мелодичное, гармоничное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое.

0: Это должна быть настоящей. И только настоящей. Да-да-да-да, настоящей. Костяков, крестинка. Просто должна быть неизвестной. Такой обычно популярной. И обязательно кавказской. Она должна быть настоящей. Сила должна быть настоящей. И только настоящей. Да-да-да, настоящей. Костяков, крестинка. Она должна быть неизвестной. Такой обычно популярной. И обязательно кавказской. Она должна быть настоящей. Она должна быть настоящей. Только настоящий! Да-да-да-да, настоящий!
1: Амбуланс!
0: Это Миша. А, и это здесь.

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классиков.

музыкальный, изящный, стройный. Глинка Чайковский, Римский, Корсаков. Вы мелодичный, красивый, звучный. Глинка Чайковский, Римский, Корсаков. Вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм.

веселые, паркетики, контактки мои. Эх, Глинка, Калинка, Полинка моя, развеселая сонетка, уитка моя. Эх, Глинка, Глафинка, Чешенка моя, разгреновая поэмка, сюитка.

гость нас всех учил и без пристрастно говорил. Смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно с врагом. Смотрите сюда,